мышкой, давня мотайка моя держай. Я не вижу знакча, бегиня карт, тау послабче, гейдеш водишь дать.